0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Возьми меня с собой.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
2: Это радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: и радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01, температура плюс 16, днем ожидается 18-20 градусов, дождь. С новостями на радио «Омега» Зараб Ахметов.
3: Здравствуйте. В России предложили повысить годовой лимит дохода для самозанятых. Как сообщает РИА Новости, такой законопроект уже направили на рассмотрение в правительство. Сейчас самозанятые могут зарабатывать в рамках специального налогового режима до 2 миллионов 400 тысяч в год. Новый порог предлагают поднять до 4 миллионов 300 тысяч. Авторы инициативы считают, что это поможет сохранить прозрачные расчеты и сделать условия более гибкими для тех, кто работает легально, но уже приближается к действующему лимиту. Ранее также предлагалось продлить сам режим для самозанятых до 35 года. Введение технологического сбора на электронику в России могут отложить до 1 декабря. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. По его словам, перенос сроков обсуждают по просьбам представителей отрасли. Сбор будет распространяться на всю электронику, которая поступает на российский рынок. Это касается как импортных товаров, так и устройств, произведенных внутри страны, передают «Ведомости». Дорожный ремонт в Самаре вступил в активную фазу и ведется по установленному графику. В настоящее время в работе уже треть от запланированных на текущий сезон объектов. Об этом сообщили в городской администрации. Так, к примеру, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сейчас ремонтируют дорогу по улице Владимирской, три участка по проспекту Карла Маркса, участки 6-й Просеки, улицы Воронежская, Юбилейная, Волгина и другие. Дополнительно приводит в порядок 7 объектов за счет городского бюджета с финансированием из вышестоящих бюджетов. Кроме того, дорожные службы уже приступили к сдаче отремонтированных дорог по улице Лизарова от Енисейской до проспекта Металлургов и Тухачевского от Киевской до улицы Дачной, а также Дачной от Пензенской до Тухачевского. Всего в этом году в Самаре планируется отремонтировать 69 участков дорог. За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,5 тысячи в год, то в этом году показатель вырос до 6 тысяч. При этом подавляющее большинство участников исследования признали, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и соцсетей. Наиболее дорогой оказалась художественная литература, на нее приходится треть всех трат на бумажные книги. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «МДС Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. В Тольятти плюс 16, днем будет облачный дождь, ветер северо-западный 1,6, порывы до 9 метров в секунду, температура плюс 18-20.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78 92 92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 8. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня пятница, 5 июня. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Астрологический прогноз.
1: Доброе утро. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки. День организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы. Некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы. Может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы. Ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы. Начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы. Вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги. Ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи. За вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы. Не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
2: Тольятти. 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.29, температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает не стандартную пятидневку, а по сменному расписанию, два через два или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2.5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
4: Реклама.
5: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
6: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
7: Встречаем лето и День защиты детей вместе с «Пеликаном». Только с 1 по 7 июня всеми любимый пломбир на сливках стоит всего 29,99. Порадуйте детей. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.

0: и свой автомобиль мечты купи.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.39, температура плюс 16. Спонсор прогноза погоды на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. Днем в Тольятти будет облачно, дождь, ветер северо-западный, 1.6, порывы до 9 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Созыстрой инвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.36, температура плюс 16. На календаре пятница, 5 июня. В этот день родились актеры Марк Уолберг и Барбара Брыльска, шоумен, музыкант и телеведущий Валдис Пельш, фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, поэт Федерико Гарсия Лорка и американский саксофонист Кеннет Брюс Горелик, более известный как Кенни Джи. В 1783 году, 5 июня, впервые поднялся в небо воздушный шар «Монгольфьер». А его историю расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
7: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
8: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.42. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей, братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
4: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
5: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Ее. Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 8, температура плюс 16. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.
0: Сегодня не просто музыка, понятная без слов. Сегодня музыка, которую рассказывает саксофон. 5 июня – юбилей Кенни Джи, самого джазового из поп-исполнителей и самого популярного из джазовых. Кенни Джи входит в десятку артистов, чьи альбомы являются самыми продаваемыми во всем мире. Продано более 30 миллионов копий. А на радио Омега звучит «Гавана», композиция, которая посвящена атмосфере кубинской столицы. Она передает романтичное и ностальгическое ощущение латиноамериканских ночей и как бы смешивает фирменный джазовый стиль Кенни Джи, ритмы мамбо и звуки кубинской перкуссии. Кенни Джи, «Гавана», прямо сейчас на радио Омега. Yeah.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.00, температура плюс 17, днем ожидается 18-20 градусов дождь. С новостями на Радио Омега, Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия, несмотря на все сложности, достигла абсолютного финансового суверенитета. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости. Также Силуанов отметил, что у страны нет внешних притоков иностранных инвестиций. Россия рассчитывает на свои финансовые возможности и принимает собственные решения, исходя из имеющихся потребностей. У такой политики есть результат. За последние годы рост экономики достаточно устойчивый. Как отметил министр, за последние 3 года рост ВВП составил почти 10%. В России разрабатывают новую программу по предоставлению льготных условий на покупку автомобиля для многодетных семей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она обратила внимание, что новые правила расчета утилизбора в том числе затронули многодетные семьи, так как они часто пользуются большими автомобилями. В связи с этим депутаты попросили Минпромторг разработать программу с льготными условиями покупки авто для многодетных семей. В России имеет смысл создавать службы знакомств на предприятиях. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости. По словам представителя Верхней Палаты российского парламента, сейчас люди в основном знакомятся через интернет, хотя этот способ нельзя назвать безопасным. Матвиенко напомнила, что раньше сотрудники находили друг друга на спортивных соревнованиях и корпоративных мероприятиях, где химия начинается и знакомство, и замужество потом. Конец цитаты. По ее мнению, возвращение к этой практике могло бы способствовать созданию новых семей. Самарская область заняла 4-е место по уровню развития государственно-частного партнерства среди субъектов Российской Федерации. Соответствующий рейтинг представила Минэкономразвития России по итогам прошлого года. Позиции регионов традиционно формируются из оценки 3 факторов – динамики реализации проектов в прошлом году, опыта создания таких проектов, а также работы органов власти и их вовлеченности в проекты государственно-частного партнерства. К оценке работы регионов привлекаются независимые эксперты и представители бизнес-сообщества. Российские туристы в этом году при планировании отдыха стали чаще отдавать предпочтение бюджетным отелям, экономии на экскурсиях и трансферах, а также ждут горящих туров, рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе в интервью РИА Новости. По ее словам, раньше путешественники больше планировали отпуск по принципу «гулять так гулять». Сейчас чаще выбирают более бюджетные отели без питания, либо наоборот систему «все включено», чтобы на месте не тратить деньги на еду. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 17. Днем будет облачно. Дождь. Ветер северо-западный 1,6. Порывы до 9 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11:09, температура в Тольятти плюс 18. Как изменилась музыка для видеоигр почти за полвека своего существования? Об этом расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
4: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.15, температура плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей всего света ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации игры за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Death Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Марцина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.36, температура плюс 18, на календаре пятница, 5 июня. Сегодня отмечаются Всемирный день охраны окружающей среды и профессиональный праздник День эколога в России. Также в этот день празднуют День образования российской полиции, а среди неофициальных событий – праздник солнечных зайчиков и День кетчупа. В 1967 году, 5 июня, родился музыкант, шоумен и телеведущий Валдис Пельш. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
1: Реклама.
7: Призрачно все в этом мире бушующем.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.41. Температура плюс 19. На Радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1967 года в Риге родился Валдис Пельш. Музыкант, шоумен, телеведущий, один из основателей группы «Несчастный случай». В годы учебы в МГУ он познакомился с Алексеем Кортневым, и они создали группу. Спустя годы Валдис рассказал в интервью, как, приехав после первого семестра домой, обманул друзей. Сообщил, что в Москве уже записана песня, и поставил на кассету сети не очень известную в СССР запись группы Queen. Друзья обалдели. Спустя годы Валдис признался в обмане, когда у «Несчастного случая» уже были свои хиты. На ТВ Пельш появился сначала в КВН, а прославился как ведущий программы «Угадай мелодию». Передача попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда ее посмотрели 132 миллиона человек. Кстати, дочь Валдиса от первого брака, Эйжена, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый молодой дайвер, совершивший погружение у берегов Антарктиды в 14,5 лет. Во втором браке у шоумена дочь и двое сыновей, семья живет в Подмосковье. Пельш снимает документальное кино и сетует на то, что на ТВ стало мало по-настоящему творческих проектов.
4: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Радио «Омега». Тольятти.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 8.54, температура плюс 19. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос победителю в подарок пары билетов в кино. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда.
5: ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж.
6: Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
7: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
8: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
9: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».
10: Инструментальная музыка на радио «Омега».
0: Сегодня 5 июня. В 1956 году в этот день родился американский саксофонист Кенни Джи. Первый собственный саксофон Кенни Джи получил в подарок от мамы. С ним он начал выступать в составе школьных рок-групп. Известно, что музыкант до сих пор хранит свой первый маленький саксофон. Композиция «Paradise», которую мы слушаем прямо сейчас, из одноименного альбома 2002 года. Она отражает общую творческую концепцию Кенни Джи – создание расслабляющей, безмятежной музыки, которая призвана перенести слушателя в состояние полного покоя и душевного равновесия.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9 утра, температура плюс 19, днем ожидается 18-20 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о пресечении работы дронов банками. Об этом пишет Интерфакс. Работники Центробанка и Сбера смогут глушить беспилотники, уничтожать их и перехватывать сигналы управления. Право сбивать дроны также получили организации специальной почтовой связи и инкассаторы. Список должностных лиц, которые могут принимать решение о воздействии на дроны, определит Банк России. Правительство направит около 3 миллиардов рублей Дагестану и Чечне на восстановление образовательных учреждений после весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сильные ливни серьезно повредили социальную инфраструктуру, пострадали школы, детские сады и колледжи. Всего около 80 зданий. Еще 10 объектов были разрушены стихией. Особое внимание власти уделят сельским территориям. Минздрав обновил стандарт лечения панических атак. В частности, добавлена возможность направлять пациентов на анализ на ВИЧ. Это следует из документа Министерства здравоохранения, с которым ознакомился ТАСС. В нем также говорится, что в расширенный перечень лабораторных исследований теперь входят анализы на гепатиты В и С, а также антитела к бледной трепанеме. Помимо этого, в перечень медуслуг включен диспансерный осмотр врача-психиатра. В новый стандарт добавится светотерапия. Она обычно применяется для лечения некоторых видов депрессии, сезонного аффективного расстройства, который появляется из-за уменьшения длительности светового дня зимой. С 22 по 28 августа Самара станет одной из площадок, где пройдет всероссийский урбанистический хакатон «Города». Это проект «Креативная экономика», существующий уже 7 лет. В Самаре соорганизатором мероприятия является комплексное пространственное развитие Самарской области. Участники хакатона работают над реальными задачами городской среды под руководством ведущих экспертов страны в области архитектуры, урбанистики, ландшафтного дизайна и креативных индустрий. Wildberries может запустить собственный мессенджер в скором времени. Сейчас команда работает над его созданием, сообщила глава компании Татьяна Ким. Она допустила вывод платформы в будущем на внешние рынки, передает ТАСС. Мессенджер появился как решение внутренних проблем и для общения внутри компании. Пока что его тестируют сами сотрудники. Ким напомнила, что компания уже развивает платформу для видеошоппинга, и там тоже есть легкая форма мессенджера. Конец цитаты. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 19, днем будет облачный дождь, ветер северо-западный 1,6, порывы до 9 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 5 минут 10. Температура в Тольятти плюс 19. Сегодня пятница, 5 июня. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть билет на двоих в кинотеатр «Море Синема». Спонсор игры ООО «Море Синема» Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. О чем мечты? Летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. О чем мечты? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 11 минут, температура в Тольятти плюс 19. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. О чем мечты? 510-225, какие мысли?
1: Добрый день, об отпуске, о выходном, о даче.
0: Замечательные варианты, но давайте подумаем еще.
1: Хорошо, ладно.
0: Спасибо за версии. А может, вы догадались? Доброе утро.
2: Доброе утро. О море.
0: О море. Тоже прекрасная версия. Есть ли еще мысли?
2: О еде.
0: Угу, тоже хорошо. Я чувствую, думать сегодня будем долго. Потому что вроде бы все версии близки к правильному ответу, но додуматься до него нам еще предстоит. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки, день организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы, некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы, может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы, ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы. Начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы. Вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги. Ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи. За вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы. Не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
5: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
6: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 9 часов 16 минут. Температура в Тольятти плюс 19. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. О чем мечты? 510-225. Чем порадуете?
1: А кондиционеры, думаю.
0: Не кондиционеры, что-то другое.
1: О холодной воде.
0: Тоже прекрасно. Но дело в том, что то, о чем я говорю, приходит в голову в любую погоду. Но именно летом, как правило. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева. Спонсор новостей всего света ООО «Политекс». Производитель.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Золотые хиты. В Тольятти 9.36, температура плюс 20. На радио «Омега» невероятный вопрос. Летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. О чем мечты? Мечта, скорее всего, несбыточная для многих. Это подсказка. 510-225, как думаете?
1: Алло, две версии. Давайте. Окрошка и отпуск.
0: Окрошка и отпуск. Отпуск – это горячо. Но, как я уже говорил, мечта для многих несбыточная. Связана с отдыхом, но несбыточная.
1: Отпуск за границей.
0: Отпуск за границей. Границей многие могут себе позволить, а то, о чем я говорю, почти никто.
1: А, почти никто? Отпуск на Луне, что ли? Не сбиться, что ли? Ладно, подумаем.
0: Отлично. Может, вы догадались? Доброе утро.
2: Ну, я думаю, что это свадьба.
0: Несбыточная мечта, связанная с отдыхом. Все-таки не свадьба.
2: Ладно.
0: Нет мыслей?
2: Нет, пока нет, больше.
3: Извините, связь прервалась.
4: Sorry, the connection is lost.
0: Это очень жаль. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио «Омега».
5: Реклама. Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры «Горгонзола», «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 20.10. Температура плюс 20. Невероятный вопрос от Радио Омега. Сегодня звучит так. Летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. О чем мечты? Мечта, наверное, для многих несбыточная. Вот что нам уже известно. 510-225. Какие мысли?
1: Здравствуйте. Я думаю, что это не работать. Совсем не работать. Несбыточная мечта, связанная с отдыхом.
0: Совсем не работать. Это абсолютно правильный ответ.
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Юрий.
0: Юрий, очень приятно. На правах рекламы. Вы выиграли билет на двоих в кинотеатр «Море Синема». Спонсор игры ООО «Море Синема» Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Юрий, поздравляю!
1: Спасибо! Я Юрий Раушкин с улицы Куйбышева, 42. Разгадал невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос утром в понедельник. А прямо сейчас на Радио Омега с нами Катя Григорьева.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей, братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 20. Вот невероятный вопрос от радио Омега. Летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. О чем мечты? Совсем не работать. Вот правильный ответ. Самым сообразительным оказался Юрий с улицы Куйбышева. Он получает в подарок пару билетов в кино. Новый невероятный вопрос утром в понедельник на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.
0: На календаре 5 июня. Сегодня юбилей у саксофониста Кенни Джи. По этому поводу весь день в рубрике «Музыка, понятная без слов» звучат только его композиции. Посвятив всю свою жизнь музыке, Кенни Джи параллельно занимается гольфом. К спортивной игре его приучил старший брат еще в юношеские годы. Кенни и сейчас любит поиграть в гольф в свободное время.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 10 часов. Температура плюс 20. Днем ожидается 18-20 градусов, дождь. С новостями на Радио Омега Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Украинский лидер Владимир Зеленский на своем сайте опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, предложив начать прямой двусторонний диалог для урегулирования конфликта. В Кремле ответ пока не дали. Зеленский выразил уверенность, что главы государств могли бы встретиться для переговоров на нейтральной территории. В качестве возможных локаций для встречи он назвал Швейцарию, Турцию или одно из государств арабского мира. В России удельный вес расходов на оплату труда в структуре ВВП находится на сравнительно низком уровне. Это означает наличие запаса для роста зарплат, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что зарплаты способны и должны повышаться быстрее, чем производительность труда. Такой подход соответствует концепции повышения уровня оплаты труда, озвученной президентом Владимиром Путиным, сообщает агентство «Интерфакс». Решетников считает, что нет оснований для паники в связи с тем, что последние два года наблюдается существенное опережение роста зарплат над ростом производительности. Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. По итогам двух дней регион заключил 13 инвестиционных соглашений почти на 218 миллиардов рублей. Они позволят открыть почти 1900 рабочих мест. Подписано соглашение с группой «Уралхим» о создании комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций более 124 миллиардов рублей. Проект предусматривает создание около 340 рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. С группой компаний «Эконива» заключили соглашение о строительстве животноводческого комплекса. Инвестиции составят 5 миллиардов. Производственная мощность – около 40 тысяч тонн сырого молока в год. Планируется создать 150 рабочих мест. Также подписано соглашение с «Акрон-холдингом» на 10 миллиардов рублей. В его рамках построят завод по производству контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей. Отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Это связывает с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей, а на Ближнем Востоке период сильной жары. Так дешевле стало проживание в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило от 6 до 15%. Ранее россиянам. В зависимости от города, снижение составило от 6 до 15%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем будет облачно. Дождь, ветер северо-западный 1,6, порывы до 9 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10 минут 11, температура в Тольятти плюс 20. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.
4: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
5: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.19, температура плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации игры. Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Dead Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Марцина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
1: Телефон рекламной службы. 510 210.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 20. Спонсор прогноз погоды на радио Омега – ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлис собственного производства. Днем в Тольятти будет облачно. Дождь, ветер северо-западный 1.6, порывы до 9 метров в секунду. Температура плюс 18.20.
1: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
2: Центр кровли.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.37, температура плюс 21. На календаре пятница, 5 июня, во всемирную историю заглянем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.42. Температура плюс 21. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1967 года в Риге родился Валдис Пельш. Музыкант, шоумен, телеведущий, один из основателей группы «Несчастный случай». В годы учебы в МГУ он познакомился с Алексеем Кортневым, и они создали группу. Спустя годы Валдис рассказал в интервью, как, приехав после первого семестра домой, обманул друзей. Сообщил, что в Москве уже записана песня, и поставил на кассете не очень известную в СССР запись группы «Куин». Друзья обалдели. Спустя годы Валдис признался в обмане, когда у «Несчастного случая» уже были свои хиты. На ТВ Пельш появился сначала в КВН, а прославился как ведущий программы «Угадай мелодию». Передача попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда ее посмотрели 132 миллиона человек. Кстати, дочь Валдиса от первого брака, Эйжена, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый молодой дайвер, совершивший погружение у берегов Антарктиды в 14,5 лет. Во втором браке у шоумена дочь и двое сыновей, семья живет в Подмосковье. Пельш снимает документальное кино и сетует на то, что на ТВ стало мало по-настоящему творческих проектов.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 21. Говорят, что «Фабрика звезд» может вернуться на Первый канал. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через 5 минут свежий выпуск новостей на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка. На «Радио Омега».
0: Юбилей саксофониста Кенни Джи сегодня мы отмечаем вместе на «Радио Омега». Композиция «Влюбленный навсегда» в свое время принесла музыканту первую премию Грэмми, а президент США Билл Клинтон тогда назвал Кенни Джи своим любимым саксофонистом.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 11 часов. Температура плюс 21. Днем ожидается 19-21 градус, дождь. С новостями на Радио Омега. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Евросоюз 15 июня планирует принять мини-пакет антироссийских санкций. Рестрикции распространятся на отдельные лица. При этом Евросоюз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет применяться более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден летом. Политика ранее писала, что новые ограничения касаются запрета на импорт российской нефти. Издание также считает маловероятными ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее транспортировкой. Банки и операторов связи могут обязать полностью возмещать ущерб клиентам, пострадавшим от мошенников, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Речь идет о случае, когда организация не выполнила требования по защите от аферистов, тогда клиент сможет потребовать компенсацию. Ее размер будет равен сумме перевода на счет злоумышленника. При этом ответственность самого человека полностью не снимается. Если банк или оператор все сделали по правилам, а клиент все равно перевел деньги мошенникам, возврат не предусмотрен. Ситуация на российском рынке труда остается сложной, об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Безработица в стране по-прежнему находится на исторически низком уровне. Она составляет 2,2%. Для работодателей это означает нехватку людей по многим направлениям. При этом сам показатель, как отметил министр, не передает всей сложности происходящего. Решетников также связал ситуацию на рынке труда с общим состоянием экономики. 6 и 7 июня Самару посетит театральный поезд. Это всероссийский культурно-просветительский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России. Путешествуя по России на специализированных поездах, артисты региональных театров создают уникальную атмосферу передвижного театрального фестиваля. Самара вошла в южный маршрут. За 35 дней поезд делает остановки в 19 городах. Предприятия, которые платят сотрудникам 1 000 000 рублей при рождении ребенка, следует объединить в клуб миллионеров. С такой инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости. По словам представителя Софеда, такую поддержку своим работникам в России оказывает более 100 компаний, и их можно объединить в клуб. Выплату в 1 миллион рублей за каждого новорожденного ребенка сотрудника Матвиенко назвала входным билетом в этот клуб. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега — автозаводский рынок. На автозаводском рынке весь июнь скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. В Тольятти плюс 21, днем будет облачный дождь, ветер северо-западный 1,6, порывы до 9 метров в секунду, температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Дэвид Гетта и Сия – Let's Love. С вами Михаил Соколов. На часах 10 минут 12-го. Температура в Тольятти плюс 21. Сегодня утром Юрий Сульцкой вышел, разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Летом на работе люди мечтают об этом в 7 раз чаще, чем в другое время года. О чем мечты? О том, чтобы совсем не работать. Вот правильный ответ.
1: Я Юрий Раушкин, с улицы Куйбышева, 42. Разгадал невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Юрия, поздравляем, он получает в подарок пару билетов в кино. А нам с вами обязательно повезет утром в понедельник в игре «Невероятный вопрос» на Радио Омега. В ближайшие минуты Маккензи Аромба, Underwater, а еще Империя, поезд на Ленинград. Через полминуты на Радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: 39FM.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Бурито, Штрихи и Фил Коллинз. Another Day in Paradise. Через минуту на радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. Blue System, Ромео и Джульетта. 11:31, температура в Тольятти +21. Днем в Тольятти будет облачно, дождь, ветер северо-западный 1.6, порывы до 9 метров в секунду, температура +19, +21.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Aerosmith, What Could Have Been Love. 11 часов 45 минут, температура в Тольятти плюс 21. Впереди золотая коллекция Радио Омега. Давайте почувствуем, что такое истинное удовольствие от встреч с лучшей музыкой минувших десятилетий. Армин Ван Бюрен, The Slide Between Us, Bayou Con Dios, What's a Woman Without a Man, а также Джордж Харрисон, Got My Mind Set on You. Через минуту на старте золотой коллекции Радио Омега.
1: Реклама. Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Ван Бюрен, This Light Between Us. В золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 21. С вами Михаил Соколов, встречаемся утром в понедельник. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Алена Богданова. Отличной вам пятницы и прекрасных выходных. Будьте здоровы!
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066. Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.
0: Сегодня, 5 июня, мы отмечаем юбилей джазового музыканта-саксофониста Кенни Джи. По словам самого Кенни, его музыка всегда посвящена чувствам и отношениям. Он старается передать языком сопрано-саксофона ту атмосферу, когда между двумя людьми царит гармония, спокойствие и любовь. «Силуэт» — композиция, которую мы слушаем прямо сейчас, это музыкальная метафора уютного, понятного и легкого чувства, где двум людям просто хорошо быть вместе.

0: Радио Омега 106.9 FM, 12:01 в Тольятти, на улице плюс 22 градуса. О погоде подробнее через пару минут, но прежде еще новости нам расскажет Зараб Ахметов, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Мирные соглашения над Украиной могут подписывать разные люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина. По его словам, они должны быть легитимными для подписания документов подобного характера. Российский лидер указал, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия. Российскую вакцину от лихорадки Эбола обновили с учетом нового штамма. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат разработал и адаптировал центр имени Гамалея. Сейчас вакцина уже есть в формате готового продукта, но ей нужно пройти отдельные стадии тестирования. Первые сообщения о вспышке Эбола поступили в мае из Демократической Республики Конго. Позже Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что Эбола является контактной инфекцией и не передается воздушно-капельным путем, поэтому пандемическим потенциалом она не обладает. Росздравнадзор предложил распространить механизм автоштрафов на лекарственные препараты, сообщает «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий. Инициатива позволит в автоматическом режиме фиксировать нарушения от продажи просроченных медицинских препаратов до отклонений от предельных цен. По словам экспертов, такой подход более эффективен по сравнению с классическими проверками, однако есть риск технических сбоев. Также существует неясность процедур обжалования возможных ошибок системы. Самарская область заняла 4-е место по уровню развития государственно-частного партнерства среди субъектов Российской Федерации. Соответствующий рейтинг представила Минэкономразвития России по итогам прошлого года. Позиции регионов традиционно формируются из оценки трех факторов – динамики реализации проектов в прошлом году, опыта создания таких проектов, а также работы органов власти и их вовлеченности в проекты государственно-частного партнерства. К оценке работы регионов привлекаются независимые эксперты и представители бизнес-сообщества. Поезда дальнего следования в России получат доступ к высокоскоростному интернету. Как пишет ТАСС, план внедрения спутниковой связи утвердила российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и федеральная пассажирская компания. Первый этап предусматривает испытания на составах специального абонентского терминала. Затем начнется опытная эксплуатация сервиса. В результате доступ к высокоскоростному интернету получит порядка 400 поездов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
0: На Радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3/1 с 7 до 16. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: каждой ноте лета. Песня называется «Сеньорита». Это были Шон Мендес и Камил Кабельо на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Прекрасной вам пятницы. Далее на радио Омега. Группа «Високосный год». Послушаем песню «Тихий огонек».
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега». 0+.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после... гениально! Попробуйте новинку.
6: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
7: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри, удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делится на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама.
2: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
1: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: На радио Омега ДТТ «Ветер». Вам желаю попутного ветра, удачи в делах. Ветер дует уже в сторону золотой коллекции. В ней Мэрайя Кэри «My All», Рио Шайнон, а еще Крис Рид и «Road to Hell» с этого легендарного хита. Начнем золотую коллекцию радио Омега.
1: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 1220.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
4: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Кто выпускник? От обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться! Пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя! Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия Курчатова 16, телефон 36 18 18.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
5: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
8: Радио «Омега», музыка, которую мы любим. Сегодня родился американский саксофонист Кенни Джи. У него юбилей 70 лет, и в честь этого мы слушаем его лучшее произведение на радио «Омега». Прямо сейчас для вас «Malibu Dreams».

0: Радио Омега 106.9 FM, 13 часов в Тольятти. Прямо сейчас новости нам расскажет Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. ФРГ несколько недель обсуждает возможный формат диалога с Россией. Берлин намерен наладить контакты с Москвой совместно с европейскими союзниками. Как говорится в статье немецкой газеты Die Zeit, в ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу, преимущественно с представителями Франции и Великобритании. По данным журналиста, в обсуждение вовлечены также Италия и Польша. Ранее издание Berliner Zeitung сообщало, что в Европе растет готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Подверженные риску атак беспилотников российские предприятия имеют достаточно собственных средств для финансирования мирозащиты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минфина Антона Силуанова. По его словам, фонда никакого не планируется. Министр указал, что атаки осуществляются на предприятия нефтегазового сектора энергетики. Данные компании, как указал Силуанов, особенно с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, имеют необходимые ресурсы и готовы самостоятельно закупать средства защиты. Конец цитаты. В России хотят вести уроки эмпатии в детских садах. Детей важно учить доброте, сопереживанию и как поддерживать друг друга. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб в интервью ТАСС. Он отметил, что существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям необходимо будет пройти специальные курсы. Уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса наряду с уроками счастья. Это формирование внутреннего мира и реакция на какие-то внешние события. В Самарской области планируют утвердить проекты трех новых особо охраняемых природных территорий. На июнь этого года в области насчитывается 211 территорий регионального значения. Они занимают площадь в 4 раза превышающую площадь Жигулевского заповедника. Статус особо охраняемой природной территории защищает уникальные природные комплексы от незаконного хозяйственного освоения и сохраняет их в естественном состоянии для будущих поколений. В этом году специалисты установят на таких территориях более 120 предупреждающих аншлагов и 46 информационных стендов. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость, сообщила Скворцова. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка в отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: Пять песен любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

Песня, которую уже сегодня и сейчас подарила нам настроение субботнего выходного утра. Milk and Toast and Honey, Roxette. Это наш с вами пятерка песен только про любовь. А в ней скоро Лаура Браниган, до этого еще Дан Балан. Лишь до утра на радио Омега.

0: Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: Миллион, миллион разных роз.
6: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
1: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55-89-85.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: На радио Омега для вас звучат не только золотые хиты, но и яркие, современные тоже. Только что Love Me Like You Do, Элли Голдинг. Далее золотая коллекция, в ней композиция с беззаботным названием La La La. Также послушаем Майкла Джексона. А в начале наш с вами тройки на радио Омега, Мюррей Хэт, One Night in Bangkok.
1: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
2: Отдых – это хорошо, а отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах Алтын спецодежда. Наш сайт – altinsis.rf.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега. Радио Омега, там, где музыка прежде всего. Сегодня родился Кенни Джи, наш с вами любимый саксофонист, и в честь этого мы слушаем его композиции на Радио Омега весь день. Прямо сейчас мелодия, у которой очень даже пятничное настроение, называется «Going Home», «Иду домой».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: про цветы на радио Омега нам спела Майли Сайрус. А, кстати, цветами можно не только любоваться, но и добавлять их в различные блюда. Нас Турция обладает острым вкусом, а в ней содержатся витамины группы В, йод, калий, железо, фосфор и селен. А лепестки и листья добавляют в салаты, супы, соусы, используют как украшение блюд. Вот такой лайфхак. Ну а что касается музыки, далее на радио Омега «Танцы минус», «Диктофоны».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7-917-122-122-0.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», четвертый этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концерт

0: стоит всего 29,99. Порадуйте детей. Пеликан. Свой. Родной. Недорогой.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж.

билборда. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, Константин Никольский, мой друг, художник и поэт. Время уже заглянуть в нашу золотую коллекцию. В ней Моби, Natural Blues, также и Money, Don't Be So Shy. А в начале нашей с вами тройки послушаем великолепный хит Элтона Джона What in Spanish.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32. 5 с плюсом — это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм — 7, пиджак — 5, брюки — 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» — первый этаж. ТЦ «Миндаль» — второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
7: А миллионы, миллионы разных роз.
8: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстёбки Фермерская, 14А.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
4: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Сегодня на Радио Омега мы с вами отмечаем день рождения Кенни Джи. И вот что он однажды сказал, цитата: «Когда я делаю свои записи, я хочу, чтобы они были искренними». Послушаем Кенни Джи, «Сон бьет» на Радио Омега.

0: 96,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
2: Это радио Омега.

0: радио «Омега», Леонид Агутин, Анжелика Варум. Песня называется «Февраль». А у нас с вами хорошо, что не февраль, 5 июня на календаре. Прекрасного вам дня. А дальше на радио «Омега» «The Weekend». Композиция называется «Blinding Lights».
1: Реклама. Мы делаем ваш отдых удобным и комфортным. Экипировка для охоты, рыбалки и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда».
2: Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Сайт altinsis.rf.
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Кизляр по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
2: Центр кровли.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: На радио Омега отличные песни для отличной пятницы. Только что Tell Me Why группы Парк Горького. Далее у нас с вами золотая коллекция, в которой You Sundur Nene Cherry, Seven Seconds, Da Bass, Dangerous и Kim Wilde, You Came на радио Омега для вас через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
3: Радио Омега 106.9 FM, музыка, которую мы любим. Сегодня родился американский саксофонист Кенни Джи. У него юбилей 70 лет, и в честь этого мы с вами слушаем его лучшие произведения на Радио Омега. А прямо сейчас такая согревающая душу композиция о мечте «Forever in Love».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: На радио Омега смысловые галлюцинации. Меня зовут Алена Богданова. Вам прекрасной пятницы, легкого завершения всех дел на сегодня. Далее у нас с вами золотой хит Сандры. До этого еще новый Тедди с Уимсом, мистер No It All на радио Омега.
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
4: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: На радио Омега Depeche Mode, Free Love, а вам прекрасные пятницы. Дальше у нас с вами такие музыкальные коллективы, ради которых хочется остаться здесь. Они попали в золотую коллекцию. Это будут Ten Sharp, послушаем You, Aha Lifelines и Pet Shop Boys на радио Омега. Совсем скоро дождемся.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после... Гениально! Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко, Тольятти молоко.
5: А миллионы, миллионы разных роз
6: вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки «Фермерская, 14А».
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
8: Радио «Омега» 106,9 FM. Сегодня родился Кенни Джи, великолепный саксофонист. В честь этого мы слушаем его лучшее произведение на радио «Омега». В 10 лет он начал играть на альт-саксофоне, а впервые он был очарован звуком саксофона после просмотра телевизионного шоу Эда Салливана. Послушаем композицию Кенни Джи «Paradise» на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Реклама. Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры «Горгонзола», «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: бразильцы очень даже жизнерадостный народ, и это чувствуется по песне бразильского музыканта Миши Утыло «Ай, Су Чипего», «Радио Омега», там, где музыка прежде всего. А дальше у нас с вами еще Вадим Усланов. Послушаем песню «Ты сделана из огня».
1: Реклама. Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
1: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка.

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: нами Радио Омега, легендарный Скорпион, Send Me an Angel. Дальше больше отличных песен. Скоро откроются золотые коллекции, в которые Роксетта, Ариэл Шуга, также танцевальный Angel, а еще Modern Talking на Sherry, Sherry Lady на Радио Омега через минуту.
1: Реклама. 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: свой автомобиль мечты купи.
1: А миллионы, миллионы разных роз
2: вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки Фермерская, 14А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.
3: Сегодня родился саксофонист Кенни Джи, и на радио Омега мы слушаем его потрясающее произведение. Кстати, однажды Кенни Джи попал в книгу рекордов Гиннесса за самое длинное выступление, когда-либо исполненное на саксофоне на одном дыхании. Он сыграл мелодию в тональности ми бемоль мажор длительностью 45 минут и 47 секунд, не больше и не меньше.

0: 89 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Реклама. Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: радио Омега, там, где музыка прежде всего. Только что современная композиция называется «Stay». Меня зовут Алена Богданова, я пока еще здесь с вами. Вместе пройдем пятницу под любимые песни. Далее на радио Омега Крис Норман, Сам Хатс, а Diamonds.
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
5: Центр кровли.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122.0.
1: Алтынспецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
6: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
7: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Радио Омега, Макси Прист, Close to You. Прямо сейчас еще в нашей компании появится Анна Романова, расскажет горячую десятку. Спонсор ООО «Смотри, Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри и удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делится на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.

0: Только смотри. Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, Свинцовый туман. Я знаю, я, конечно же, знаю, что у нас с вами впереди. Расскажу. Через минуту откроется золотая коллекция. В ней Backstreet Boys, Грегуар, а еще и Фар Дэвид с хитом Words.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
7: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
8: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.

0: и свой автомобиль мечты купи.
1: А миллионы, миллионы разных роз
2: вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки Фермерская, 14А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74 39 99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд Тольятти Молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
7: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».
8: Инструментальная музыка на Радио «Омега».
10: Сегодня мы с вами весь день на Радио Омега слушаем композиции Кенни Джи, американского саксофониста. И, кстати, у Кенни Джи есть своя звезда на Голливудской аллее славы за вклад в индустрию звукозаписи.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама.
4: В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Омега, композиция Дару, дорога, и она нас с вами уже ведет в сторону выходных. Всем желаю прекрасного настроения, а дальше у нас с вами на радио Омега Мурат Насыров, а кто-то простит.
1: Реклама. Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Встречаем лето и День защиты детей вместе с Пеликаном. Только с 1 по 7 июня всеми любимый пломбир на сливках стоит всего 29,99. Порадуйте детей. Пеликан. Свой, родной, недорогой.
3: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио 1.

0: А это песня Мадонны 95 года. Она вышла на альбоме Something to Remember, называется You'll See. Дальше у нас с вами «Золотая коллекция». На радио «Омега» скоро послушаем хит «Don't Speak». Также «Шинайт Уэйн», «Качин», а еще «Bad Boys Blue», «Gimme, Gimme Your Lovin'» на радио «Омега» через минуту.
1: Реклама.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
1: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: и свой автомобиль мечты купи.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ка-чинг.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.
7: Вам желаю прекрасного вечера в компании любимой музыки радио Омега. Сегодня мы слушаем композиции Кенни Джи. У него день рождения. И прямо сейчас на радио Омега такая чувственная мелодия. Называется «Feelings».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут – отдельная ловушка. Летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.
0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44. Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 1220.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Амир.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественных воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
4: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы. День повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы. Вам будет трудно сделать выбор. Условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раки. Незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы. Самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы. День постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы. Ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль. Доверяйте им больше. Скорпионы. Некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы. Любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги. Будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи. День обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем. Возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы. Не стоит портить отношения с родственниками. Они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: Кефир, огурец, зелень – вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после – гениально! Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
5: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
6: Центр кровли.
7: Миллион, миллион разных роз.
8: Вы найдете в питомнике растений елы-палы. Роскошные, цветущие, ароматные розы, перед которыми невозможно устоять. Питомник елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио 1.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на Радио Омега.
8: Я вам желаю прекрасного вечера пятницы, и сегодня мы поздравляем с днем рождения Кенни Джи, американского саксофониста. Кстати, он также еще и компетентный пилот, он управляет гидропланом. О своем гидроплане музыкант рассказывает, цитата: «Это самый безопасный из всех аэропланов, во всяком случае до тех пор, пока над нами вода, даже если откажет двигатель, нам просто придется снизиться и приводниться. А вообще мне нравится, когда все делается экстра безопасно», отметил музыкант.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

радио «Омега». Поздравляю с днем рождения талантливого саксофониста Кенни Джи. У него сегодня юбилей, 70 лет. Вот что однажды сказал Кенни Джи, цитата: «Музыка очень много значит для меня. Если я не на гастролях, я всегда играю каждый день в течение 3 часов. Мне интересно совершенствовать свое мастерство, искать новые звуковые сочетания, необычные настроения». И для вас уже звучит композиция Кенни Джи «Силуэт».

0: 89 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега. Романтические.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы. День повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы. Вам будет трудно сделать выбор. Условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раки. Незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы. Самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы. День постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы. Ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль. Доверяйте им больше. Скорпионы. Некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы. Любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги. Будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи. День обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем. Возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы. Не стоит портить отношения с родственниками. Они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
3: Романтический вечер.

Настало время для инструментальной композиции. Сегодня слушаем мелодии Кеннеджи. У него юбилей, 70 лет. Поздравляем прямо сейчас. А мелодия, под которую так приятно просто расслабиться и помечтать, она называется «Malibu Dreams».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, дождь, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 12 до 14 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

Я вам желаю приятного отдыха. Спасибо, что остаетесь с нами. И настало время послушать уже финальную композицию на сегодня Кенни Джи. Напоминаю, что у него день рождения, юбилей 70 лет. Поздравляем Кенни Джи. И вот что он однажды сказал. Цитата. «Когда я делаю свои записи, я хочу, чтобы они были искренними». Мы послушаем «Going Home» Кенни Джи на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 99 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.